Я руса веда, го руса за фа, руса, руса, рус. Я руса веда, га руса за фа, руса, руса, рус. Я преса ис, пер та капес. Я руса, гуна моса малациоса, ларра пас. Уэй, уэй!